котором сопли бегут от страха, мысли бегутом мягко, детство выгонят, и зеркало к воде.

0: боюсь навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои. Где бездомные лужи и круги по воде.
1: Круги по воде.
0: Монетки в океан.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гарпарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

Ветром сопли бегут от страха, мысли бегут от смеха, те, кто выгонят, и зеркала к воде.

0: долгий ящик, ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.